Он мчится, несется, метет, сорвет, и мечется, лица грозит. Шиквоты, страшно.